0: Ты же точно не из группы. Я и ты и Лато.
1: Шурка, Шурка, то слыхаш.
2: То слыхаш.